0: Текста 53 и Покровская 19. Бендеры, Суворова 53.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.

0: Бендеры, Суворова 53.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: последние годы, мне кажется, все уже давно поменялось по городу. Радуются дети, наверное, уже 8.15 или как там, вот ты школьник?
1: Так, значит...
0: 8.30, 8.15, во сколько?
1: Ну, у меня шестиклассница, у них будет линейка в 10, попозже.
0: Но вообще начинаются уроки во сколько еще?
1: Нынче? Уроки в 8.20.
0: 8.20, да? Нет, ну, я просто...
1: 8.20 в школе нужно быть, по крайней мере, в нашей, 8.10.
0: За день. За день до этого уже стоять.
1: Слушай, ну ты представишь, ты все лето, 3 месяца жил в своем режиме, а теперь тебе нужно так рано вставать.
0: Это вообще что-то невероятное. Ну, у меня такая же история. Ну, вот это просто...
1: Типа детский сад.
0: На моем веку какие были истории? Я помню, ну, наверное, у тебя тоже было 8.00, понимаешь, было.
1: У меня было 7.40, нулевой урок физкультура.
0: 7.20 у меня было, да. Я ходил на алгебру.
1: Так, кто больше, друзья?
0: Кто меньше, получается. Кто меньше. Так, давайте все-таки про погоду. Плюс 30, да, как мы уже сказали, на юге республики сегодня максимальная температура воздуха. Солнышко, все отлично. Если вдруг кто-то заметил,

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Так, ребят, что по погоде у нас на 1 сентября? Я вот вспоминаю школьные годы. Могу сказать с уверенностью, что это одно из самых теплых 1 сентября на моем веку. Ну смотри, плюс 30. Обычно у нас 1 сентября что идет? Дождь.
2: Да?
1: Ну, практически
2: я
1: всегда.
2: Я призадумалась.
1: Не, ну практически всегда такая вот пасмурная, да, погода. Ну, плюс 30 я не помню, чтобы была вот такая вот история. Но в последующий...

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Новинка керама Марацци. SPC ламинат. Напольное покрытие нового поколения, которое служит годами и выглядит безупречно. Премиальное качество ощущается с каждым шагом. Максимальная износостойкость и экологичность. Тирасполь, рынок Спутник, бутик 153 и Покровская 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» – доверьте нам.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Прокачай себя на максимум в тренажерном зале «Стар». При покупке абонемента скидка 10%. Если ты ждал повода начать, то это именно он. «Стар». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63 38.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: успели проснуться, нарядиться и, конечно же, встретить свой, возможно, первый школьный день, а, возможно, продолжить обучение.
1: Да, для кого-то это может быть поход в 9 или 11 класс, много первоклассников. Сразу заметно, что 1 сентября на улице, потому что очень много людей появилось и в магазинах, и просто на дорогах. Автомобилистам напоминаем, что началась декада. Внимание, дети, то есть все должны ехать с включенным ближним светом фар в течение ближайших 10 дней для того, чтобы повысить свою заметность на дороге. Ну а родителям напомнить детям правила перехода улицы. То есть вот переходим на зеленый свет светофора для пешеходов, на красный не переходим, смотрим по сторонам, идем по зебре. Если вдруг, дети, вы оказались в ситуации, в которой у вас нет перед вами зебры, нет светофора, не перебегайте дорогу. Вы молодые, у вас много энергии. Дойдите до светофора, дойдите до зебры, и там уже спокойненько переходите дорогу. Но и всегда внимательно следите за тем, чтобы машины, даже если кажется вам, что она далеко, и вы успеете проскочить, нет. Сначала убедитесь, что она остановилась, что у нее не сломались тормоза, что она смогла остановиться, а после этого уже переходите дорогу. В общем, берегите себя, всех, друзья, с Днем Знаний, всех с первым днем осени, в том числе на всем. Желаем хорошего настроения. Сегодня будем принимать, наверное, заявки в программе по заявкам от учеников, для любимых учителей.
0: Ну если... и, конечно, от родителей. Там тоже может быть довольно
1: родителей,
0: много,
1: конечно,
0: поздравлений.
1: Если есть у вас что им сказать, а что им передать, можете уже нам написать в наш Viber, его номер +3 73 533 6 177.

11:16 на часах в студии Софии Шерсвит и Александр Волков для того, чтобы поприветствовать и рассказать вам что-то интересное. Ну, во-первых, на календаре у нас сегодня 1 сентября, так что многие школьники уже...

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
2: Успейте на летнюю волну скидок до 45% на все украшения в 585 золотой только до 6 сентября. Ждем вас в торговом центре ВГ1 и торговом центре Восточный.
3: Новинка керама Марацци. SPC ламинат. Напольное покрытие нового поколения, которое служит годами и выглядит безупречно. Премиальное качество ощущается с каждым шагом. Максимальная износостойкость и экологичность. Тирасполь, рынок Спутник, бутик 153 и Покровская 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Время действовать. Только сейчас. Скидка 10% на все абонементы бассейна спорткомплекса «Шериф». Плавание, акваэробика, занятия с тренером для детей и взрослых. Подробности на кассе бассейна или по телефону в Тирасполе 63 3 восьмерки.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок вырос сильным и смелым? Объявляется набор мальчиков и девочек всех возрастов, начиная с 3 лет, в спортивный клуб боевых искусств «Богатырь». Спортсмены нашего клуба приобретают уверенность и сильный характер. Информация о нас на сайте Карате ПМР «Клуб Богатырь». Запись по телефону 778-92-438.
6: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
7: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

часов в Приднестровье. Здравствуйте. Внимание водителей. Центр столицы перекрыт. Парковку и проезд по улице до переулка Энгельса у колледжа запретили до окончания празднований завтрашнего дня. По мосту на Кицканы нельзя будет проехать завтра утром с 5 до полудня и вечером с 8.30 до 9.30. В Бендерах площадь перекроют сегодня с 11 вечера. Оставлять машины нельзя, их эвакуируют, а завтра будут участками перекрываться улицы Ленина, Калинина, Дворянская и Ткаченко. Григорий